0: Беркут, как слышите меня, прием? Я вас слышу отлично, докладываю в ходе теста СОУД. Заданное время включили ИКВ.
1: Я Буран, сообщаю о проведении режима ориентации номер один. 16:20:49, включили РО.
0: По дальности.
2: Вон, смотри, да, переброс шкал.
0: Есть переброс шкал, блинкер на 10, дальность 2600, скорость 12.
2: Посмотри, там ничего не видно.
0: На ВСК пока ничего не вижу.
2: Хорошо. Нормально.
3: 23-42-110, 78-08-56-13-110, 79-10-25-21-110.